0: title. Sumter's Throwback Hip Hop Station. Keeping it real with the classic. Jams 92.3 and 93.3.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».